0: литнаорарпунак тигуумаллан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерилуни таалиллиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюкхлута литнаорат ликкугааллеркаат тигууманнаупут.
1: Keep up to date on what's happening in our part of the world. Tune in after the morning news to Coffee at KYUK here on 6:40 a.m.

тамамта пиллут клута микэлгумтаасигалутнгли кугааллхаат умиоорлукуппилла уппиокуорлукиренерам аюокутигка макклэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлукииллу ли кугааллхаат литнаорат питклуку

0: Я тоже.
1: Я поступил.
0: Я хуйнуха. Ксам нуктхаме авани. Как и чахар хуя комани 2019. Ксамуха. Ксам пит нуктхо. Тау мука. Как и начал хуляйна. На уйми тама пасхунакан. То и хон нектанхло санцерло. Ана и камшкана руссо. Пин на тыку тракити чикут. То и ксан нехма.